цветы грана, лище паве. Сними воды, моя любовь, моя младость, моя наге. Цветы грана, лище паве. Сними воды, моя любовь, моя младость.